0: Football Time. Dusan Badancı-Magece, saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98'ye yığamız. Başhakem Şirin Gafurova. Başhami Manol.
1: Немецкий бренд Manol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol – качество, проверенное временем.
0: Хит-ФМ реклама будем. 33 598 00.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Futbol Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Mannol.
2: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
1: Хит-ФМ реклама бөлімі. 33 598 00.

Расскажи мне, как проводишь вечер? Что читаешь перед сном, зажигая свечи? Может быть, ты до сих пор спишь в моей футболке? Только знаешь не собрать прошлого осколки. Расскажи мне, почему так

Ассаламу алейкум, я Бахтияров Симур. Когда я слышу эту песню, я вспоминаю, как мы с папой проводили вместе время. Вспоминаю, как Ада Джоном меня возил наверх компаса, и мы смотрели на город, как он учил меня водить машину, а потом мы спускались вниз на фудкорт и кушали пиццу в KFC и пили милкшейк. Я жду этого момента, потому что папа и мама для меня самое ценное. Ада Джон, я сейчас люблю тебя больше мамы, а спасибо за эту песню.

0: Небо вело их навстречу с разных концов земли.
1: Он шепчет имя во сне, для них слова не в цене. В ее мечтах тоже он, но в параллельной весне. Она просто прячет глаза ему, улыбаясь несмело.
0: Она его любит,
2: да только сказать не сумела.
0: Он

день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль, и мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль, время стоп.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что стресс и жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью воюю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю занят плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды.

Однажды кто-то мне скажет: малая, хватит быть сильной. Я спрячусь за его спиной, а за моим вырастут крылья. Однажды мы пересмотрим в обнимку лучшие фильмы. В его майке без майка я для него буду сам.